0: Софії. Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Правоохранительные органы Иерусалимского округа ведут масштабное расследование в отношении 62-летнего жителя столицы Эльезера Мишуламсона. Мужчина был задержан еще 10 июля по подозрению в совершении серии тяжелых правонарушений. Согласно данным следствия, фигурант действовал по отработанной схеме, входил в доверие, устраивал совместные поездки и совершал противозаконные действия. Судебные инстанции повторно продлили содержание задержанного под стражей для проведения следственных мероприятий и установления всех эпизодов. Полиция Израиля обращается к гражданам и настоятельно призывает всех, кто располагает важной информацией или же пострадал от действий мужчины, обратиться по номеру телефона 100. Стражи порядка вечером 25 июля задержали участников несанкционированной акции протеста, которая вспыхнула в самом центре Тель-Авива. На улице Каплан группа демонстрантов, чьи действия не были предварительно согласованы с полицией, спровоцировала грубое нарушение общественного порядка. Протестующие умышленно вышли на проезжую часть и полностью заблокировали движение автомобильного транспорта. В ходе проведения спецоперации полиция задержала 9 подозреваемых,

которым инкриминируется злостное нарушение общественного порядка и перекрытие транспортных путей. После завершения операции полиция прокомментировала, что часть улицы Каплан была полностью расчищена, и движение транспорта возобновилось в полном объеме. Тревожные сообщения о падении беспилотного летательного аппарата возле дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в Хевроне получили официальное разъяснение. В ходе проверки, проведенной армией обороны Израиля и полицией, выяснилось, что найденным объектом оказался обычный игрушечный квадрокоптер, приобретенный подростками в магазине. После установления обстоятельств подозрения были полностью сняты, а игрушку вернули владельцу. Напомню, что повышенное внимание к происшествию со стороны служб безопасности объяснялось недавней ликвидацией реального заговора. Ранее был раскрыт план покушения на министра Бен-Гвира с помощью дрона со взрывчаткой, подготовленный жителям Нацерета. Силовики подчеркнули, что никакой связи между этим случаем и игрушкой нет. Ситуация находится под полным контролем. Соединенные Штаты приостановили непрерывную 13-дневную серию воздушных ударов по объектам иранской стороны, дав возможность сработать дипломатическим каналам. Согласно данным американских медиа, президент США Дональд Трамп воздержался от утверждения очередного военного плана на фоне прибытия в Тегеран делегации ОМАНа для урегулирования кризиса вокруг Ормузского пролива. Белый дом заявил об активности прямых контактов с руководством Исламской Республики, назвав сделку приоритетным сценарием, хотя американские силы сохраняют полную готовность к возобновлению операций. При этом Пентагон продолжает прорабатывать варианты расширения боевых действий на случай срыва переговоров. Несмотря на предыдущую жесткую риторику о возможном уничтожении ключевых энергообъектов Ирана в ответ на удары по танкерам в регионе, Вашингтон пока воздерживается от реализации этих угроз. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Авангард Резиденс – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Роман Гофман – будущий глава Моссада. И его путь к этой должности не похож ни на один предыдущий. Он родился в 1976 году в Мозыре. Затем вместе с семьей репатриировался в Израиль в 1990 и вырос в Ашдоде. В 1995 он пошел служить в армию и выбрал бронетанковые войска. Направление, которое обычно не связано с разведкой. Но именно там сформировался его стиль. Структурность, оперативная дисциплина и способность принимать решения в условиях неопределенности. За годы службы Гофман прошел все возможные ступени. Он командовал танковым взводом, ротой, 71-м батальоном 188-й бригады, затем 460-й учебной бригадой. Позже возглавил 7-ю бронетанковую бригаду «Саарми Гулан», а затем северную дивизию «Абашан». Его считали офицером, который умеет соединять оперативный опыт с управлением крупными структурами. В 2022 году Гофман возглавил Национальный центр учений сухопутных войск. А 7 октября 2023 года, когда по югу Израиля прошла волна атак, он оказался в числе тех, кто выехал на место боев в первые часы. В районе Сдерота Гофман вступил в перестрелку с террористами, нейтрализовал двоих и получил тяжелое огнестрельное ранение в бедро. Его эвакуировали, он перенес операции и прошел длительную реабилитацию. Этот период стал важной частью его профессиональной биографии, примером прямого участия, когда командир действует не из штаба, а в поле. После восстановления его назначили военным секретарем премьер-министра, одной из самых чувствительных и доверенных должностей в системе безопасности. Весной 24 года ему присвоили звание генерал-майора. В начале декабря 2025 было объявлено, что именно Гофман возглавит Моссад после завершения срока полномочий нынешнего директора Дэдди Барнеа. Его назначение воспринимают как заметный сдвиг. Впервые за долгое время руководителем внешней разведки станет человек, который пришел не из ее внутренних кадров, а из армии. Это говорит о том, что Моссаду может потребоваться именно оперативный, военный тип лидерства с акцентом на координацию, быстроту реакции и работу в многослойной среде угроз. О личной жизни Гофмана известно немного. Он живет в Ашдоде, женат, отец троих детей. Коллеги описывают его как спокойного, точного и очень требовательного к себе человека, который умеет держать фокус даже в самые напряженные моменты. Путь Гофмана от репатрианта в бронетанковом подразделении до будущего директора Моссада – это история о профессионализме и последовательной службе. Именно такой профиль сегодня становится одним из самых ценных в системе безопасности Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Правоохранительные органы Иерусалимского округа ведут масштабное расследование в отношении 62-летнего жителя столицы Эльезера Мишуламсона. Мужчина был задержан еще 10 июля по подозрению в совершении серии тяжелых правонарушений. Согласно данным следствия, фигурант действовал по отработанной схеме, входил в доверие, устраивал совместные поездки и совершал противозаконные действия. Судебные инстанции повторно продлили содержание задержанного под стражей для проведения следственных мероприятий и установления всех эпизодов. Полиция Израиля обращается к гражданам и настоятельно призывает всех, кто располагает важной информацией или же пострадал от действий мужчины, обратиться по номеру телефона 100. Стражи порядка вечером 25 июля задержали участника в несанкционированной акции протеста, которая вспыхнула в самом центре Тель-Авива. На улице Каплан группа демонстрантов, чьи действия не были предварительно согласованы с полицией, спровоцировала грубое нарушение общественного порядка. Протестующие умышленно вышли на проезжую часть и полностью заблокировали движение автомобильного транспорта. В ходе проведения спецоперации полиция задержала 9 подозреваемых, которым инкриминируется злостное нарушение общественного порядка и перекрытие транспортных путей. После завершения операции полиция прокомментировала, что часть улицы Каплан была полностью расчищена, и движение транспорта возобновилось в полном объеме. Тревожные сообщения о падении беспилотного летательного аппарата возле дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в Хевроне получили официальное разъяснение. В ходе проверки, проведенной армией обороны Израиля и полицией, выяснилось, что найденным объектом

оказался обычный игрушечный квадрокоптер, приобретенный подростками в магазине. После установления обстоятельств подозрения были полностью сняты, а игрушку вернули владельцу. Напомню, что повышенное внимание к происшествию со стороны служб безопасности объяснялось недавней ликвидацией реального заговора. Ранее был раскрыт план покушения на министра Бен-Гвира с помощью дрона со взрывчаткой, подготовленный жителям Нацерета. Силовики подчеркнули, что никакой связи между этим случаем и игрушкой нет. Ситуация находится под полным контролем. Соединенные Штаты приостановили непрерывную 13-дневную серию воздушных ударов по объектам иранской стороны, дав возможность работать дипломатическим каналам. Согласно данным американских медиа, президент США Дональд Трамп воздержался от утверждения очередного военного плана на фоне прибытия в Тегеран делегации Омана для урегулирования кризиса вокруг Ормузского пролива. Белый дом заявил об активности прямых контактов с руководством Исламской Республики, назвав сделку приоритетным сценарием, хотя американские силы сохраняют полную готовность к возобновлению операций. При этом Пентагон продолжает прорабатывать варианты расширения боевых действий на случай срыва переговоров. Несмотря на предыдущую жесткую риторику о возможном уничтожении ключевых энергообъектов Ирана в ответ на удары по танкерам в регионе, Вашингтон пока воздерживается от реализации этих угроз. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В разных странах завтрак – это просто начало дня. В Израиле он со временем превратился в отдельное культурное явление. Здесь утренняя трапеза – это не набор блюд, а целая гастрономическая традиция со своим ритмом и даже настроением. Ее корни в кибуцах. Рабочий день там начинался рано, а первый серьезный прием пищи приходился уже после нескольких часов работы. Поэтому завтрак становился не легким перекусом, а полноценным столом. Свежие овощи, яйца, сыр, хлеб, простые салаты – все, что было под рукой и готовилось быстро. Со временем эта модель вышла за пределы сельских хозяйств и стала городским стандартом. Сегодня израильский завтрак почти всегда включает свежие овощи, яйца в разных вариантах, сыр, лабана или хумус, хлеб, булочки и кофе. Его вкусы пришли из множества кухонь – ближневосточной, балканской, восточноевропейской – и постепенно сложились в привычную композицию, узнаваемую по всей стране. Но важен и сам формат. Израильский завтрак – это момент, который не спешат сокращать. В кафе можно увидеть семьи, пары, людей после тренировки, студентов, туристов. Завтрак стал социальным ритуалом, возможностью ненадолго замедлиться и начать день без давления времени. И хотя продукты на столе могут быть самыми обычными, сочетание свежести, хлеба, салатов и яиц создает ощущение чего-то очень местного. Это отражение темпа жизни, в котором Израиль умеет быть и быстрым, и удивительно неторопливым, хотя бы утром. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня, воскресенье, 26 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета, которое состоится сразу после встречи правительства в полном составе. Главным пунктом повестки предстоящих переговоров станет выработка совместной стратегии в отношении руководства Исламской Республики. Консультации организуются на фоне решения американской администрации временно приостановить ночные авиаудары по Тегерану, чтобы предоставить дополнительный шанс дипломатическому урегулированию. В то же время израильские официальные лица подчеркивают, что вероятность заключения реальной сделки практически нулевая, в связи с чем силы безопасности страны сохраняют полную готовность к неизбежному возобновлению боевых действий и новому витку эскалации. Американские военно-морские силы ужесточили контроль над морскими коммуникациями в регионе, пресекая любые попытки захода судов в порты иранской стороны. По заявлению Центрального командования США, с момента возобновления морской изоляции военные перехватили и развернули 12 коммерческих танкеров. Вооруженные силы США перешли к жестким мерам в отношении нарушителей. В Оманском заливе был выведен из строя танкер под флагом Мозамбика, экипаж которого игнорировал предупреждение и четырежды пытался прорвать заслон. В Аравийском море американские группы взяли на абордаж и проверили корабль, после чего ему разрешили продолжить движение. В Вашингтоне подчеркивают, что режим морской блокады портов руководства Исламской Республики будет обеспечиваться в полном объеме. Несмотря на рекордные показатели пассажиропотока в аэропорту имени Бен-Гуриона и отсутствие изменений в указании командования тыла, европейский авиарынок реагирует на рост напряженности вокруг иранской стороны. Итальянский перевозчик ITA Airways объявила о приостановке полета в Израиль до вторника, сославшись на политические причины. Также компания австрийской авиалинии отменила часть рейсов. При этом сама Люфтганза продолжает работу в обычном режиме. На фоне усиливающейся неопределенности туроператоры фиксируют спад новых бронирований. Путешественники предпочитают отложить планирование поездок до полного прояснения обстановки, хотя международный аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает справляться с пиковой нагрузкой.

Волна опасного фишинга захлестнула клиентов израильской электрической компании «Хеврат Хашмаль», о чем ведомство уже официально уведомило полицию и киберподразделение. Злоумышленники массово рассылают СМС-сообщения с заманчивыми обещаниями якобы положенных денежных возвратов. Клик по прикрепленной ссылке перенаправляет жертву на поддельный веб-ресурс, полностью имитирующий официальный портал «Хеврат Хашмаль». Там у граждан выманивает номера удостоверений личности, реквизиты банковских карт и пароли. В руководстве компании категорически заявляют, что никогда не запрашивают персональные данные через текстовые уведомления. Потребители призывают проявлять максимальную осторожность, не переходить по сомнительным адресам и сверять любые сведения исключительно через горячую линию или официальные сервисы. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой. Let me tell you.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боев. Отношение к возрасту в Израиле формируется не только социальными привычками, но и глубокими культурными и религиозными основаниями. В израильском обществе уважение к старшим и к родителям закреплено как норма, а не как жест вежливости. И в иудаизме, и в исламе почитание родителей и старших считается одной из базовых ценностей. Это уважение не декоративное, а практическое. Забота, вовлеченность, ответственность за благополучие старшего поколения. Исторический опыт также сыграл ключевую роль. Израиль создавался людьми, которые часто приезжали уже взрослыми, с тяжелым жизненным багажом. Возраст здесь ассоциируется с пережитым опытом, вкладом и ответственностью, а не с утратой статуса. Старшее поколение долгое время было опорой семьи и государства. И это ощущение сохраняется до сих пор. Важно и то, что в Израиле старость не означает автоматического ухода из активной жизни. Люди продолжают работать, участвовать в общественной деятельности, волонтерить, учиться, спорить и высказываться. Возраст редко служит поводом исключить человека из разговора или принятия решений. В повседневной коммуникации это выражается довольно прямо. С пожилыми людьми здесь не всегда говорят подчеркнуто мягко или дистанцированно. Но их включают в разговор, с ними спорят и советуются. В израильском контексте это и есть форма уважения, признание равноправия, а не создание отдельной возрастной витрины. Отношение к старости в Израиле строится на сочетании религиозных

0: традиций, исторического опыта и современной социальной практики. Старший возраст здесь воспринимается не как конец активной жизни, а как ее продолжение, в другом темпе, но с сохранением достоинства и голоса. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня, воскресенье, 26 июля, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху проведет заседание военно-политического кабинета, которое состоится сразу после встречи правительства в полном составе. Главным пунктом повестки предстоящих переговоров станет выработка совместной стратегии в отношении руководства Исламской Республики. Консультации организуются на фоне решения американской администрации временно приостановить ночные авиаудары по Тегерану, чтобы предоставить дополнительный шанс дипломатическому урегулированию. В то же время израильские официальные лица подчеркивают, что вероятность заключения реальной сделки практически нулевая, в связи с чем силы безопасности страны сохраняют полную готовность к неизбежному возобновлению боевых действий и новому витку эскалации. Американские военно-морские силы ужесточили контроль над морскими коммуникациями в регионе, пресекая любые попытки захода судов в порты иранской стороны. По заявлению Центрального командования США, с момента возобновления морской изоляции военные перехватили и развернули 12 коммерческих танкеров. Вооруженные силы США перешли к жестким мерам в отношении нарушителей. В Оманском заливе был выведен из строя танкер под флагом Мозамбика, экипаж которого игнорировал предупреждение и четырежды пытался прорвать заслон. В Аравийском море американские группы взяли на абордаж и проверили корабль, после чего ему разрешили продолжить движение. В Вашингтоне подчеркивают, что режим морской блокады портов руководства Исламской Республики будет обеспечиваться в полном объеме. Несмотря на рекордные показатели пассажиропотока в аэропорту имени Бен-Гуриона и отсутствие изменений в указании командования тыла, европейский авиарынок реагирует на рост напряженности вокруг иранской стороны. Итальянский перевозчик ITA Airways объявила о приостановке полета в Израиль до вторника, сославшись на политические причины. Также компания «Австрийские авиалинии» отменила часть рейсов. При этом сама «Люфтганза» продолжает работу в обычном режиме. На фоне усиливающейся неопределенности туроператоры фиксируют спад новых бронирований. Путешественники предпочитают отложить планирование поездок до полного прояснения обстановки, хотя международный аэропорт имени Бен-Гуриона продолжает справляться с пиковой нагрузкой. Волна опасного фишинга захлестнула клиентов израильской электрической компании «Хеврат Хашмаль», о чем ведомство уже официально уведомило полицию и киберподразделение. Злоумышленники массово рассылают СМС-сообщения с заманчивыми обещаниями якобы положенных денежных возвратов. Клик по прикрепленной ссылке перенаправляет жертву на поддельный веб-ресурс, полностью имитирующий официальный портал «Хеврат Хашмаль». Там у граждан выманивает номера удостоверений личности, реквизиты банковских карт и пароли. В руководстве компании категорически заявляют, что никогда не запрашивают персональные данные через текстовые уведомления. Потребители призывают проявлять максимальную осторожность, не переходить по сомнительным адресам и сверять любые сведения исключительно через горячую линию или официальные сервисы. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На иврите выражение «пикуах нефеш» означает «спасение жизни». Это один из фундаментальных принципов еврейского права. Жизнь человека превыше почти всех заповедей. По Аллахе, если соблюдение

0: закона может привести к угрозе жизни, его следует нарушить. Можно оказывать медицинскую помощь в субботу, включать аппаратуру в реанимации или вести пострадавшего в больницу, даже когда движение запрещено. Исключения единичны – идолопоклонство, убийство и запрещенные половые связи. Во всех остальных случаях спасение жизни важнее религиозного предписания. В современном Израиле пикуах нефеш стал не только религиозным, но и общегражданским понятием. На нем основана работа врачей, спасателей и военных, тех, кто принимает решения за секунды, когда на кону человеческая жизнь. Пикуах нефеш – это не догма, а моральный компас. Напоминание о том, что в любой системе ценностей прежде всего человеческая жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL. Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Американское дипломатическое представительство в Израиле выпустило экстренное предупреждение для своих граждан на фоне сохраняющейся высокой напряженности в регионе. Дипломаты призывают находящихся в стране американцев подготовиться к возможному резкому обострению ситуации и сбоям в транспортном сообщении. В официальном обращении подчеркивается, что обстановку отличает высокий потенциал неожиданной эскалации, которая может напрямую повлиять на работу гражданской авиации. В связи с этим гражданам США рекомендовано заранее предусмотреть альтернативные варианты поездок и быть готовыми к возможной отмене международных авиарейсов. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац выступил с жестким заявлением в адрес представителя оппозиции Яира Голана, обвинив его, цитирую, «в опасном подстрекательстве и косвенной поддержке противника». Поводом для реакции стали публичные нападки Голана на премьер-министра и руководство армии обороны Израиля, а также его скандальные обвинения в адрес бойцов Цаля и жителей Иудеи Самарии. Кац подчеркнул, что решительная политика правительства и военных позволила сократить число нападений в регионе на 80%. В рамках этой стратегии были ликвидированы опорные пункты, за которыми стояла иранская сторона, говорит Кац. Министр добавил, что удержание стратегических буферных зон в Газе, Ливане и Сирии гарантирует безопасность граждан, пока политические оппоненты продолжают подрывать авторитет израильской армии, говорится в сообщении министра обороны Израиля. На фоне сохраняющейся высокой напряженности на Ближнем Востоке союзной иранской стороне формирования выступают с прямой угрозой полномасштабного вступления в боевые действия. Представители структур, подконтрольных руководству Исламской Республики, заявили, что любые прямые удары со стороны израильской армии по иранской территории приведут к моментальной эскалации и открытию нового фронта с Ливана с задействованием всех имеющихся ресурсов. В Иерусалиме же внимательно отслеживают жесткую риторику союзников Тегерана в Ливане и поддерживают высокий уровень боевой готовности на всех стратегических направлениях. Армия обороны Израиля продолжает укреплять северные рубежи, оценивая реальность возникающих угроз и готовясь к оперативному реагированию на случай дальнейшего обострения обстановки. Сегодня, воскресенье, 26 июля, представители полиции Израиля выступили с категорическим опровержением многочисленных слухов и домыслов, возникших вокруг резонансного инцидента с исчезновением 4-летнего Юваля Когана. Следователи прокомментировали, что мальчик четко подтвердил, что на протяжении всего времени находился без посторонних и самостоятельно передвигался вдоль песчаных дюн. В правоохранительном ведомстве особо подчеркнули, что вариант подготовки столь маленького ребенка перед беседой со специалистом полностью исключен. На основе полученных данных следователи окончательно отвергают версию о намеренном укрывательстве, похищении или же любом другом вмешательстве третьих лиц в данный инцидент. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков.

Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: свободен. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иногда именно простые повседневные выражения помогают почувствовать, что ты действительно понимаешь язык. Сегодня разберем 5 фраз, которые звучат в Израиле буквально каждый день. Первое выражение – «талуй бе» – «зависит от». Израильтяне используют его постоянно, потому что далеко не все здесь можно предсказать заранее. «Талуй бе мезагаавир» – «зависит от погоды». «Талуй иму пануй» – «зависит от того, свободен ли он». Это универсальный способ сказать – решение пока не окончательное. Вторая фраза «бешалавазе» – «на данном этапе». Очень аккуратное выражение, которое помогает мягко поставить границу. Например, «бешалавазе эн цорах лягия» – «на этом этапе приезжать не нужно». Или «бешалавазе зурак бдика решонит» – «сейчас это только первичная проверка». Если вы слышите «бешалавазе», значит, речь идет о временной промежуточной ситуации. Следующая формулировка «ешлакахат бахэшбон» – «нужно учитывать». Это не приказ и не предупреждение. Это вежливый способ подготовить собеседника к возможным изменениям. «Ешлакахат бахэшбон шиитахну и кувим» – «стоит учитывать, что возможны задержки». Это мягкое, но очень точное выражение. Четвертая фраза «наткен бэмшех» – «мы сообщим позже». Ее можно услышать в любой израильской рабочей группе. «Наткен бэм шеха шавуа» – «обновим позже на этой неделе». «Наткен кшени даютер» – «сообщим, когда узнаем больше». Это способ закрыть разговор, оставив пространство для дополнительной информации. И последняя на сегодня фраза «бэмидата цорах» – «при необходимости». Она позволяет не принимать решения заранее, но не исключать действия полностью. «Нифнели рофе бэмидата цорах» – «обратимся к врачу, если понадобится». Это выражение спокойное, нейтральное и очень универсальное. Такие фразы незаметны, но именно они делают повседневный иврит понятным и человеческим. Иногда одно корректное выражение говорит о ситуации больше, чем длинное объяснение. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июль.

0: банковский секрет. Эксклюзивные выгоды, доступные только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Американское дипломатическое представительство в Израиле выпустило экстренное предупреждение для своих граждан на фоне сохраняющейся высокой напряженности в регионе. Дипломаты призывают находящихся в стране американцев подготовиться к возможному резкому обострению ситуации и сбоям в транспортном сообщении. В официальном обращении подчеркивается, что обстановку отличает высокий потенциал неожиданной эскалации, которая может напрямую повлиять на работу гражданской авиации. В связи с этим гражданам США рекомендовано заранее предусмотреть альтернативные варианты поездок и быть готовыми к возможной отмене международных авиарейсов. Глава оборонного ведомства Исраэль Кац выступил с жестким заявлением в адрес представителя оппозиции Яира Голана, обвинив его, цитирую, «в опасном подстрекательстве и косвенной поддержке противника». Поводом для реакции стали публичные нападки Голана на премьер-министра и руководство армии обороны Израиля, а также его скандальные обвинения в адрес бойцов Цаля и жителей Иудеи Самарии. Кац подчеркнул, что решительная политика правительства и военных позволила сократить число нападений в регионе на 80%. В рамках этой стратегии были ликвидированы опорные пункты, за которыми стояла иранская сторона, говорит Кац. Министр добавил, что удержание стратегических буферных зон в Газе, Ливане и Сирии гарантирует безопасность граждан, пока политические оппоненты продолжают подрывать авторитет израильской армии. Говорится в сообщении министра обороны Израиля. На фоне сохраняющейся высокой напряженности на Ближнем Востоке союзной иранской стороне формирования выступают с прямой угрозой полномасштабного вступления в боевые действия. Представители структур, подконтрольных руководству Исламской Республики, заявили, что любые прямые удары со стороны израильской армии по иранской территории приведут к моментальной эскалации и открытию нового фронта с Ливана с задействованием всех имеющихся ресурсов. В Иерусалиме же внимательно отслеживают жесткую риторику союзников Тегерана в Ливане и поддерживают высокий уровень боевой готовности на всех стратегических направлениях. Армия обороны Израиля продолжает укреплять северные рубежи, оценивая реальность возникающих угроз и готовясь к оперативному реагированию на случай дальнейшего обострения обстановки. Сегодня, воскресенье, 26 июля, представители полиции Израиля выступили с категорическим опровержением многочисленных слухов и домыслов, возникших вокруг резонансного инцидента с исчезновением 4-летнего Юваля Когана. Следователи прокомментировали, что мальчик четко подтвердил, что на протяжении всего времени находился без посторонних и самостоятельно передвигался вдоль песчаных дюн. В правоохранительном ведомстве особо подчеркнули, что вариант подготовки столь маленького ребенка перед беседой со специалистом полностью исключен. На основе полученных данных следователи окончательно отвергают версию о намеренном укрывательстве, похищении или же любом другом вмешательстве третьих лиц в данный инцидент. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Eagle has landed. Get tranquility.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Театр «Гешер» был основан в 1991 году режиссером Евгением Арье, который приехал в Израиль вместе с группой актеров из Москвы. Для Израиля это был уникальный театр, двуязычный, с сильной актерской школой и совершенно новой эстетикой для местной сцены. Название «Гешер», то есть «Мост», сразу стало смыслом его существования. Первые спектакли игрались одновременно на русском и иврите, а труппа сочетала европейскую театральную традицию с израильской культурой. За три десятилетия

0: Театр создал собственный стиль, визуально точный, психологически глубокий, построенный на ансамблевой игре. Именно ансамбль стал сердцем Гешера. Его определили актеры, которые стояли у истоков. Евгения Додина, одна из основательниц театра, актриса редкой силы и внутренней правды. Ее роли в Гешере стали частью современного израильского театрального канона. Саша Исраэль Демидов – один из ключевых актеров труппы. Его диапазон, чувство юмора и пластичность сделали его лицом многих поколений спектаклей. Наташа Манор – актриса и певица, участвовавшая в первых постановках, определившая музыкальность и широкую эмоциональную палитру раннего репертуара. В последние годы к труппе присоединился Анатолий Белый, один из наиболее известных актеров русской сцены, работавший на ведущих театральных площадках Москвы. Его приезд в Израиль и переход в Гешер стали важным событием. Он принес в театр опыт большой драматической школы и стал одной из центральных фигур нового этапа развития труппы. Отдельную роль в театре играет литературная часть, которой руководит драматург Рои Хен, один из сильнейших современных израильских авторов. Хен отвечает за репертуарную политику, выбор текстов и развитие драматургического направления. Его язык современный и точный, органично сочетается с эстетикой Гешера и позволяет театру оставаться актуальным. За годы существования театр получил широкое международное признание, участвовал в крупных фестивалях, гастролировал в Европе и США и в 2019 году был удостоен премии Израиля за вклад в общество и культуру. Сегодня Гешер остается одним из ведущих театров страны. Он продолжает быть тем самым мостом, ради которого был создан, между языками, между поколениями актеров, между разными театральными традициями, которые нашли общий дом на сцене в Яффо. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем.

начинаем. Предстоящая международная поездка премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты станет центральным событием ближайших дней. По личному приглашению президента Дональда Трампа премьер-министр Бенямин Нетаньяху вылетит в понедельник в Вашингтон для проведения двусторонних переговоров на высшем уровне. В среду же в Белом доме состоится встреча глав государств, в ходе которой стороны намерены подробно обсудить вопросы стратегического координационного взаимодействия и региональной безопасности. В рамках официальной программы израильский премьер также отдаст дань памяти и примет участие в траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, который на протяжении многих лет являлся близким другом и последовательным сторонником еврейского государства. Представители оборонного ведомства США фиксируют постоянное усовершенствование баллистических ракет средней дальности «Хайбар-Шикан», задействованных иранской стороной. По данным издания The Wall Street Journal, эти комплексы с радиусом поражения до 1450 километров способны наносить удары по целям в Израиле и странах Персидского залива. Специалисты отмечают, что руководство Исламской Республики непрерывно модифицирует алгоритмы полета, меняя скорость и траекторию ракет на финальном участке. Хотя большинство вылетов успешно нейтрализуется перехватчиками, отдельным ракетам удается пробивать противовоздушную оборону. В Вашингтоне подчеркивают, что оппоненты детально анализируют работу союзных систем ПВО, планомерно адаптируя свое вооружение для преодоления щита. Баллистическая ракета средней дальности «Хайбар-Шикан» переводится как «разрушитель крепостей». Она развивает скорость почти в 10 тысяч километров в час, преодолевает 2000 километров и может управляться вплоть до поражения цели, двигаясь зигзагами. В связи с началом массового периода летних отпусков полиция Израиля переходит на усиленный режим работы в районе Твери и озера Кинерет, куда устремились десятки тысяч отдыхающих. Патрульные экипажи, спасательные службы и муниципальные инспекторы взяли под особый контроль соблюдение порядка и безопасность на воде. Командование городской полиции Твери призывает граждан проявлять персональную ответственность, купаться исключительно на оборудованных пляжах в часы работы спасателей, не оставлять своих чад без присмотра даже на секунду и строго отказаться от алкоголя перед заплывом. Кроме того, правоохранители напоминают о неукоснительном соблюдении мер безопасности при управлении плавательными средствами. Главная же цель мер – сохранение жизни и благополучное завершение каникул. При возникновении любой экстренной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 100. Задержание с поличным стало финальным этапом успешной спецоперации иерусалимских правоохранителей по ликвидации опасной серийной преступной группы. В ходе ночной засады в южной части столицы бойцы центрального подразделения полиции заблокировали автомобиль с подозреваемыми, которые пытались скрыться сразу после совершения преступления. При досмотре машины оперативники изъяли ювелирные украшения, крупные суммы наличных денег, компьютерную технику и другие ценности, похищенные буквально за несколько минут до ареста из двух жилых квартир. Как выяснилось, перехвату предшествовала недельная скрытая слежка за фигурантами, в рамках которой силовики фиксировали эпизоды их незаконной деятельности. Двое задержанных доставлены на допрос. Следователи готовят материалы для продления их содержания под стражей. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В конце 80-х и начале 90-х годов в больницах по всему миру фиксировались тысячи случаев случайных уколов использованными иглами. Медики рисковали заражением гепатитом, ВИЧ и другими инфекциями. И универсального решения тогда не существовало. Израильский врач Йосеф Фишер, работавший в больнице Ихилов и занимавшийся вопросами безопасности медицинского персонала, предложил конструкцию шприца, в который игла автоматически втягивается в корпус сразу после использования. Механизм был простым, но эффективным.

0: игла больше не находилась в открытом положении и не могла поранить человека при утилизации. В 1992 году была основана компания Medex Safe Injection Systems, и технология стала основой для серии одноразовых шприцов с защитным механизмом. Со временем подобные конструкции получили международное признание и вошли в систему стандартов безопасности в клиниках и больницах разных стран. Сегодня безопасные иглы – обязательная практика во многих медицинских учреждениях мира. Эта технология существенно сократила число травм среди медиков и стала примером того, как локальное решение, созданное для практической нужды, может изменить повседневную работу целой отрасли. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
2: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Предстоящая международная поездка премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты станет центральным событием ближайших дней. По личному приглашению президента Дональда Трампа премьер-министр Бенямин Нетаньяху вылетит в понедельник в Вашингтон для проведения двусторонних переговоров на высшем уровне. В среду же в Белом доме состоится встреча глав государств, в ходе которой стороны намерены подробно обсудить вопросы стратегии.

стратегического координационного взаимодействия и региональной безопасности. В рамках официальной программы израильский премьер также отдаст дань памяти и примет участие в траурной церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, который на протяжении многих лет являлся близким другом и последовательным сторонником еврейского государства. Представители оборонного ведомства США фиксируют постоянное усовершенствование баллистических ракет средней дальности «Хайбар-Шикан», задействованных иранской стороной. По данным издания The Wall Street Journal, эти комплексы с радиусом поражения до 1450 километров способны наносить удары по целям в Израиле и странах Персидского залива. Специалисты отмечают, что руководство Исламской Республики непрерывно модифицирует алгоритмы полета, меняя скорость и траекторию ракет на финальном участке. Хотя большинство вылетов успешно нейтрализуется перехватчиками, отдельным ракетам удается пробивать противовоздушную оборону. В Вашингтоне подчеркивают, что оппоненты детально анализируют работу союзных систем ПВО, планомерно адаптируя свое вооружение для преодоления щита. Баллистическая ракета средней дальности «Хайбар-Шикан» переводится как «разрушитель крепостей». Она развивает скорость почти в 10 тысяч километров в час, преодолевает 2000 километров и может управляться вплоть до поражения цели, двигаясь зигзагами. В связи с началом массового периода летних отпусков полиция Израиля переходит на усиленный режим работы в районе Твери и озера Кинерет, куда устремились десятки тысяч отдыхающих. Патрульные экипажи, спасательные службы и муниципальные инспекторы взяли под особый контроль соблюдение порядка и безопасность на воде. Командование городской полиции Твери призывает граждан проявлять персональную ответственность, купаться исключительно на оборудованных пляжах в часы работы спасателей, не оставлять своих чад без присмотра даже на секунду и строго отказаться от алкоголя перед заплывом. Кроме того, правоохранители напоминают о неукоснительном соблюдении мер безопасности при управлении плавательными средствами. Главная же цель мер – сохранение жизни и благополучное завершение каникул. При возникновении любой экстренной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 100. Задержание с поличным стало финальным этапом успешной спецоперации иерусалимских правоохранителей по ликвидации опасной серийной преступной группы. В ходе ночной засады в южной части столицы бойцы центрального подразделения полиции заблокировали автомобиль с подозреваемыми, которые пытались скрыться сразу после совершения преступления. При досмотре машины оперативники изъяли ювелирные украшения, крупные суммы наличных денег, компьютерную технику и другие ценности, похищенные буквально за несколько минут до ареста из двух жилых квартир. Как выяснилось, перехвату предшествовала недельная скрытая слежка за фигурантами, в рамках которой силовики фиксировали эпизоды их незаконной деятельности. Двое задержанных доставлены на допрос. Следователи готовят материалы для продления их содержания под стражей. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура повышается. Дневной максимум составит плюс 34 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Фалафель и хумус – два блюда, которые давно стали частью израильской повседневности. Их история гораздо шире страны, но именно здесь они получили свое особое место и собственную культуру. Хумус – одно из древних блюд Ближнего Востока. Его готовят из нута, тхины, лимона и чеснока. Набор простой, но результат зависит от сотен мелких нюансов. В Израиле хумус превратился в отдельную гастрономическую вселенную. Хумусные принимают посетителей как маленькие локальные институты с привычными комбинациями, любимыми добавками и постоянными гостями. Где-то хумус подают теплым и плотным, где-то более гладким и легким, но в каждом месте есть свой узнаваемый стиль. Фалафель – более молодая история, но не менее значимая. Шарики из нута, обжаренные в масле, пришли в Израиль из Египта и стали популярной уличной едой в середине 20 века. Они были недорогими, питательными и вегетарианскими и быстро вошли в городской ритм. Пита, салаты, тхина, немного острого – простая формула, которая со временем стала одной из самых узнаваемых уличных комбинаций в стране. Интересно то, что вокруг обоих блюд нет формального правильного рецепта. Каждый город, каждый рынок и киоск предлагают свою версию. В одном месте хумус густой, в другом почти кремовый. В одном фалафель делают крупнее и почти зеленым внутри, в другом маленьким и хрустящим. Эта вариативность не мешает, а наоборот подчеркивает, что еда живет в культуре, меняясь вместе с ней. И хумус, и фалафель стали любимыми не потому, что их утвердили как национальные блюда, а потому что они оказались универсальными, простыми, доступными и понятными людям с разным происхождением. Их едят дома и на рынках, по дороге и за общим столом. И именно эта повседневность делает их частью местной идентичности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Если вино в Израиле – язык земли, то оливковое масло – ее дыхание. Оливковые деревья росли здесь тысячи лет. Их упоминают в Танахе, ими благословляли царей. И до сих пор в Галилее есть рощи, которым много сотен лет. Сегодня в Израиле около 20 тысяч гектаров оливковых садов. Главные сорта – Барнеа, израильская селекция, Пикуаль и Каранайки пришли из Средиземноморья, а также старинные Сури, которые выращивали еще во времена римлян. Каждый сорт звучит по-своему. Барнеа – мягкое и сбалансированное масло, Пикуаль с перчинкой, Каранайки с ароматом свежей травы, Сури – густое, с оттенком миндаля и зелени. Современные израильские маслоделы соединяют древние методы с новыми технологиями холодного отжима. Плоды собирают вручную и отжимают прямо у рощ, чтобы сохранить аромат солнца и листвы. Израильские масла получают золото на конкурсах в Милане, Токио и Нью-Йорке. Но за каждой маркой стоит не индустрия, а ремесло. Фермер, который каждое утро смотрит на деревья и знает, их нужно не собирать, их нужно слушать. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших

Достопримечательности Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Резервная служба – один из ключевых элементов системы безопасности Израиля. После окончания срочной службы большинство военнослужащих переводится в резерв армии обороны Израиля и остаются в нем на долгие годы. Резервисты служат в боевых бригадах, инженерных и бронетанковых войсках, артиллерии, разведке, медицинских и тыловых подразделениях. Многие из них продолжают службу именно в тех частях, где проходили срочную службу. Например, в бригадах Голани, Гивати, Нахаль, Цанханим и в бронетанковых бригадах. Как правило, резервная служба продолжается до 40 лет, а для отдельных категорий и командных должностей – дольше. В обычные годы резервистов вызывают на учения и краткосрочные задания. Однако в период чрезвычайных ситуаций они становятся основой оперативного развертывания армии. С начала войны 7 октября 2023 года Израиль провел одну из самых масштабных мобилизаций резервистов в своей истории. В первые дни были призваны сотни тысяч человек, многие из которых находились за границей или уже давно вели исключительно гражданскую жизнь. Резервисты приняли участие в боевых действиях на различных направлениях – в охране границ, в обеспечении тыла и в длительной ротационной службе. Для многих это означало месяцы отсутствия дома, приостановку работы и серьезную нагрузку для семьи. В последние годы и особенно после начала войны в израильском обществе активно обсуждаются вопросы нагрузки на резервистов, компенсаций, прав работодателей и необходимости обновления модели резервной службы с учетом реальных условий. Тем не менее, резервисты остаются одним из центральных элементов израильской системы безопасности, связующим звеном между армией и гражданским обществом. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гади Айзенкут – человек, который говорит тихо, и, возможно, именно поэтому его слышат. Сын марокканских репатриантов, вырос в Эйлате, призвался в бригаду Гулани, прошел путь до начальника генштаба. Его стиль – трезвый профессионализм. Сила как ответственность, а не как шоу. В 2022 году Айзенкут присоединился к избирательному союзу Бенни Ганца «Государственный лагерь» Амхане Амамахти и вошел в руководство. Летом 25-го их пути разошлись. Айзенкут вышел из союза и объявил о создании собственной партии «Яшар им Айзенкут», ход, который закрепил его независимую позицию в центре политического поля. Война 7 октября стала для него и личной трагедией. В декабре 2022 года в бою в Газе погиб его сын, 25-летний офицер-резервист Галь Айзенкут. На следующий день пал его племянник Маур Коэн, а в ноябре 24-го еще один родственник, племянник жены Йогев Пази. Айзенкут почти не говорил об этом публично, продолжил работать, избегая громких жестов. Его публичные заявления остаются сдержанными. Меньше лозунгов, больше расчета, фокус на безопасности и людской цене решений. В политике, где крик часто заменяет смысл, Айзенкут держит редкий сегодня тон, спокойный и ответственный. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Шаетет Шлошесре – это элитное подразделение ЦАЛя, морской спецназ военно-морских сил. Его часто сравнивают с американским Navy Seals, с морскими котиками. И это сравнение в Израиле воспринимают спокойно. Шаетет Шлошесре действительно считается одним из самых профессиональных и закрытых подразделений армии. Подразделение было создано в 1949 году, вскоре после основания государства, и с самого начала специализировалось на действиях с моря. За десятилетия его задачи расширились, но основной принцип остался прежним – выполнение сложных операций, требующих скрытности, точного планирования и абсолютного доверия между бойцами. В сферу ответственности Шаетет Шлошесре входят морские диверсионные операции, борьба с терроризмом, разведка, захват стратегических объектов и специальные миссии в прибрежных и морских зонах. Подразделение действует не только на воде, но и на суше, что делает его одним из самых универсальных инструментов ЦАЛя. Отбор в Шаетет Шлошесре считается одним из самых жестких в армии. Кандидаты проходят длительный и многоэтапный процесс, в ходе которого проверяются физическая выносливость, психологическая устойчивость, умение работать в команде и способность принимать решения в условиях неопределенности. До финального этапа доходит лишь небольшая часть претендентов. Подготовка бойцов включает подводное плавание, навигацию, действия в море и на суше, а также длительные тренировки на выносливость и стрессоустойчивость. Внутри подразделения особое внимание уделяется дисциплине и ответственности. Здесь важен не индивидуальный героизм, а слаженность группы. В израильском обществе Шаетет Шлошесре воспринимается как символ профессионализма и тихой, незаметной работы. О конкретных операциях говорят редко, но само существование такого подразделения считается важной частью системы безопасности страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Радіо Музика. 106.4 FM. Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Радіомузика.
1: Yeah.